0: everybody. Hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat. Ik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15.
1: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в Союзе нет, но это городская, вы знаете, комиссия.
2: Happy birthday to you.

0: такой небольшой обзор, блин, на мячик делаю. Вот там лодка эта.
1: Ши, Амина.
2: Ши. Ты туа?
1: Ты туа?
2: Five, three.

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है? पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то, видения по другому.
2: Какой станции?
1: Там мы шли, он через коллекторы срезали немножко. Там был.
3: Томми.
4: Нет.
5: Куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: No, you see the butterfly?

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим попчик.
2: Нету больше. Все, нету.

0: А со вторым классом мы как будто подошли к дому, где живет мальчик. Мы хотим ему для мальчика
1: скрыть.
2: Вика?
3: Беседова.
2: Вика, что не знаю, Вика готовит эти.
4: Туда смотришь.
5: We want to start with a cake for Valerie, so feel free to come close if you want. We're doing a bit of a smash cake, so after we sing and she or somebody the
6: cake.
7: Toată lumea greșește, toată lumea devine la un moment dat așa murdară pe
8: internet. Sunt un tablă, Pintu Sii, ne ca, Nai, ne ca, Cana, Kip, Sii, Thong, Suc, ne ca, Le, Nong, Nat, Hishan, Sii, Thong, Suc, ne ca, Tom, Bang, Le, Nong, Bonan, ca.

0: feled ér és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: Съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready?

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все, ну видно. Ну я по-моему там, потому что я уехал обратно. То есть раз, два снаружи и два внутри. Было раньше.

0: получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.